Пречестный Тило Господа Бога и Спаса нашего Бога Иисуса Христа, удается от меня, недостойному рабу Божьему.